0: Это так и сидел, вот так просто говорить, а где вот она тут пишу тухо.
1: Black 820, Roger, via ASCAP, you are clear to exit control airspace at the Hearst Airport by the RNAV runway 22 approach.
0: So, yeah, ASCAP, we're clear for the RNAV approach into Hearst, Black 820.
1: Black 820, Roger.